Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис ткма игивия, рац саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24 10 79. Цвели калакис сарекламо самсахури.